0: ноге.
1: Это будет очень электро, поп и очень танцевальное, зажигающее.
2: Vous écoutez Osons FM 99.7.